0: ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱤᱯᱨᱩᱫ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱫᱚ ᱟᱛᱨᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱾ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱪᱮᱬᱮ ᱪᱤᱯᱨᱩᱫ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱡᱤᱣᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱾ ᱱᱚᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥᱟᱜ ᱠᱚ ᱨᱚᱦᱚᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱩᱠ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱥᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ
1: ᱾ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱫᱩᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱢᱟᱜ ᱥᱟᱯᱷᱟᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱮᱞᱢᱟ ᱢᱟᱹᱭ ᱢᱟᱥᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱟᱞᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱢ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱠᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣᱟ ᱟᱨ ᱟᱜᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱜᱮᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ
1: ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ
0: ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱮᱫ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱫ ᱞᱤᱸᱡᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱷᱟᱰᱞᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱟᱹᱣᱲᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱤᱸᱡᱤ ᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱰᱞᱟᱜ ᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡᱚᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱹᱰᱭᱟᱹ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱮᱲᱟ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱪᱮᱨᱦᱟ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱟᱠᱚ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱠᱚ ᱠᱤ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱯᱩᱭᱞᱩ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱚᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱯᱟᱞᱮᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱮᱠᱥᱚᱱ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱟᱹᱜᱩ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱟᱞᱚ ᱥᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱥᱮ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚᱪᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱛᱮ ᱧᱚᱜ ᱫᱟᱜ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱨᱚᱲ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱟᱜ ᱫᱚ
0: ᱱᱮᱛᱟᱨ
1: ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱤᱫᱽᱫᱤ ᱯᱤᱯᱤᱲᱤ ᱠᱚᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱥᱤᱪᱟᱭ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱛᱮ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱚᱞ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱚᱵᱷᱤᱭᱟᱱ ᱟᱨ ᱚᱴᱚᱞ ᱵᱷᱩᱡᱚᱞ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱭᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱠᱩᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱮᱱ ᱠᱚ